Вереже наша сараскарец забирасе Мария Еликовска Винклерова жинца за своем кляпаш. Хто або цо кляпьо, ага або